0: Знаем, что это такое.
1: Как бы все на самом деле очень серьезно.
2: Страшно. Просто жить страшно. У нас есть дети, у нас есть внуки, но страшно жить.
3: Шкода, що по телеку не Кисельов ТБ про це жодного слова. Як завжди, про десь там у них злісні українці в усьому винні.
4: Все більше шокуючих новостей об українських безпілотниках. Український безпілотник потерпів крушення в чорноморському турецькому місті Самсун. В результаті повреждені кілька жилих домів.
3: Ну і як за Москву не пригрозити орешникам? Це ж святе.
5: Перехватить и сбить невозможно. Уникальная межконтинентальная ракета «Сармат».
6: Любая точка на карте Земли может быть уничтожена в ответном, либо в ответном встречном ударе.
3: Так, після того, що сталося, відповідь Піскова кремлівському журналісту-підлабузнику Зарубіну, який за сценарієм осмілився поставити саме те питання, яке не прозвучало у пропагандиста Кисельова, говорить багато про що, але все більше про безсилля путіноїда.
7: У людей возникает вопрос, я думаю, неизбежно. Ну вот есть у нас эти мощные бомбы, и что? Ядерную державу, оказывается, можно и покусывать, и кусать.
8: Ну, смотрите, но ядерной державе нельзя угрожать. Нельзя угрожать ее существованию. Вот это дает возможность нам быть в этом уверенным, и это является основой ядерного сдерживания.
3: Зараз бы еще згадати слова Маргариты Симоньян.
9: Если мы дадим заднюю, заднюю никто не даст больше, кроме нас. Если мы не дадим заднюю, они могут дать заднюю. А вот если мы ее дадим, они ее не дадут.
3: А за цим відео можна показати нещодавню заяву православного прокремлівського мільярдера Малафеєва.
10: Проиграть Україні – це не позорно. Ведь українці, по суті, це ж на самом деле русские. Такі ж, як і ми. А русские никогда не проигрывают и никогда не сдаются.
3: И ось нова концепция. Проверяют спущені темники. Як народ на них відреагує? Особливо після того, як українські безпілотники масово летіли на Москву і, що найголовніше, долетіли.
11: Я їб...
12: Єб... Это химки, ребята. Путин молодец.
13: Безопасности больше нет. Обстрелы российских территорий фигурируют как такая постоянная рубрика в соцопросах в ответах на вопрос, что вы запомнили из событий недели.
3: Звичайно, відеозвернення лаптіногих теж за межею добра і зла. І ось незрозуміло, це вони так бояться Кремля або вдають, що не розуміють, що відбувається. Або всі ці роки жили у своїй бульбасті та реальності того, що Росія типу не нападала на Україну.
14: За що ви нас бомбите? Мне сегодня, как раз таки, недалеко от моего района был прилет. За что? За что вы нам так? Что мы вам плохого сделали? Хватит уже, остановитесь. Ужас просто. Сегодняшнее утро в 4 часа это самое ужасное. Хватит, остановитесь, люди.
3: Але більшість росіян після таких потужних відповідей з України почали швидше і активніше все розуміти. Напевно, тому все більше незадоволених недофюрером та його діями. І незадоволені не лише серед народу, а й тих, хто був наближений до Путіна та влади. Тінь навіть впала на Шойгу. Його підозрюють у можливій організації держперевороту.
15: Во-первых, за ті годы, що Шойгу був в Міноборони, де-то в МЧС, він вистрілив дуже мощний план, який пов'язаний з деньгами. Це все-таки доволі сильна зв'язь. А во-вторых, наверное, що ще важнее и сильнее. Когда ты приперт к стенке, когда ты знаешь, что всех твоих ключевых замов посадили и уже есть у следственных органов информация против тебя, то ты стоишь перед выбором. Либо ты выезжаешь в лагеря на 20 лет, а они очень хорошо знают, что такое выстреленный ГУЛАГ с пытками, с невыносимыми условиями содержания и так далее. Ну, либо ты пытаешься как-то сопротивляться.
3: Для Шойгу, якому зараз 70 років, провести ще 20 років у таборах – це просто смертний вирок.
15: Так вот, человек, который загнан в угол, у которого есть огромный финансовый ресурс и властный тоже, на мой взгляд, все-таки не будет хотеть провести этот остаток своей жизни и, наверное, будет каким-то образом пытаться бороться. Я думаю, этим объясняется его включение в этот доклад разведки.
3: На питання, чому Шойгу тоді вже не посадили, Роман Анін, розслідувач важних історій, уточнює, що не так все і просто. І Путін таки не всесильний. Він теж оцінює ризики.
15: Если вы сажаете бывшего министра обороны, у которого огромный властный ресурс и, еще раз говорю, под ним огромный клан, то вы переформатируете всю систему власти. В отчете недаром отмечается, что арест зама Шойгу Царикова, а это прям ближайшего человека, но это, считайте, арестовали его родного брата, он был воспринят как нарушение договоренностей, которые существовали внутри этой системы, внутри элит.

0: Якщо після посадки найближчих друзів Кужегетовича посадять його самого, то лідери кланів, кремлівські еліти перестануть почуватися в безпеці остаточно.
1: Если вы там, не знаю, Патрушев или Бортников или кто угодно другой, увидите, что здесь произошло в Шойгу, вы это экстраполируете все на себя. Да, договоренности все нарушены, и поэтому это не так просто сделать, как нам кажется. Но я точно знаю, что собирают информацию, мне об этом давно уже говорили, и что все фактуры для того, чтобы его там арестовать и посадить, она есть, но это до сих пор не реализовывается.
0: Отже, сьогодні всі наближені до Путіна ФСОшники не користуються мобільними телефонами з інтернетом, не їздять на громадському транспорті, тільки на транспорті Федеральної служби охорони.
2: Даже в домах поваров, фотографов и охранников установлены системы видеонаблюдения. Вообще налицо помешательство на слежке. Источник важных историй рассказал, цитирую, что стало намного труднее получать разрешение на прослушку в рамках неполитических уголовных дел, потому что всю технику переориентировали на прослушку правительства и других органов власти.
0: Але всі ці застереження стали реалізовуватися лише наприкінці 25-го року, після того, як у Москві відбулася гучна ліквідація генерала російської армії.
3: Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело об убийстве в связи с подрывом автомобиля на улице Ясеневой в Москве, в результате которого погиб начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Фанил Сарваров.
0: Це був третій генерал російської армії, який почив за 12 місяців. Отже, Путін сьогодні боїться всіх і вся. Як щур у пітерському під'їзді забивається глибше в щілину, аби його не знайшли.
4: Ну, то, що Путін боїться заговору, це совершенно точно. А то, що у нього многоешелонірована система защиты, это совершенно точно. То, что он стравливает между собой свое ближайшее окружение для того, чтобы они не могли друг с другом договориться и стучали ему, прежде чем, другой не настучал, это тоже совершенно точно.
0: А для народу снимают консервы та мини-кино про доброго деда Путина. И жодного слова не говорять про те, що по-справжньому відбувається вже в Москві.
5: Какие власти не принимают меры? У нас вчера вот посмотрела телевизор, весь вечер про Путина рассказывали. Ну, дайте что-нибудь, какую-то информацию. Ну, что ж, мы живем из-за нефтезавода, мы же завтра взлетим с ней вместе с заводом.
0: Ні, такої інформації вони точно не дадуть. Та й що їм показувати? Може, ось ці невтішні прогнози Z-блогерів?
6: К сожалению, я думаю, начиная с середины лета и к осени количество суточных запусков Украина сможет довести уже до 1000 штук. К сожалению,
7: регулярных вы имеете в виду? Не массированных, а регулярных?
6: Ну, может быть, не каждый день, там, через день где-то еще что-то. А теперь, внимание, вопрос. А мы количество зенитных ракет столько же выпускаем?
7: А я задавался этим вопросом. Зенитные ракеты,
6: скорее всего, ответ нет, потому что это дорого, сложно. Я был на производствах, видел, там очень много чего делается вручную.
0: И ось уже и Симоньян ныне, что навіть ее дети сплять у коридоре.
8: Летят беспилотники. Неприятно. Страшно. Мои дети, которые месяц уже спят в коридоре. В коридоре и еще в гардеробной. Да, действительно, на самом деле. На 9 мая маленькая 6-летняя, она, конечно, все знает уже про войну, про наш подвиг, но она не знает деталей, потому что еще маленькая ей рассказывать. Она нацепила георгиевскую ленточку не только себе, но и кукле своей любимой, вот так вот прямо на грудь. И спрашивает меня: мама, ну я знаю, что мы в войне победили фашистов. А кто такие фашисты? Фашисты – это те, кто отправляет нам беспилотники? Я говорю: да, дочь, молодец, абсолютно. Какая ты умница.
0: Підростають мамкіни наслідувачі. Головне, що сама Симоньян задоволена, адже поки що її діти не розуміють, що дрони на них летять саме через таких, як їхня маманя. А вона прям сама багато зробила для цього.
8: Так і є, от прям в точку.
0: Тож ось вона, нова реальність. Вона, звичайно, трохи відрізняється від реальності одіозного голови Мінспорту Ерефії Дігтярьова, який намагався розповісти чергову маячню про те, як французи, типу, люблять Путіна.
9: Мені всі говорять, от нам би такого, як Путін, французи. Куда бы я ни зашел, от ресепшн гостиницы до там таксистов и продавцов каких-то в этом магазине. О, Росія за Путіна, нам би Путіна.
0: Мішаня, а чого так сумно? Начебто сам мрієш, аби вашого недолідера хтось уже кудись швидше б забрав. Як у пісні співається: прилетить до нас чарівник у блакитному гвинтокрилі.
10: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
11: кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!